0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 2 до 7 градусов тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Реклама.
2: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 2 до 7 градусов тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 2 до 7 градусов тепла. В Витебске плюс 5, плюс 7. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.